0: в плейлист.
1: Радио Норба. Си ту ама чире нун да риенна. Та вичина, та лонтана, ма на каччо, по ритворна, нун ма стригна.